0: Non-stop. Antenne Остайки.
1: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два.